А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко сказали.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов. Не признавай никаких границ в качестве границ.

0: любой наш танец.
1: Любой наш танец.
0: Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка. И мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

лопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору. Он работает на стройке, там всякое случается. Жоре похуй, он за заботу улыбается. Единогласно.

долгий разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу и впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама. Я потихоньку начинаю въезжать.

0: Зар вокзал, слышу, кто-то входит, трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танин и братья, близнецы Паша и Леша.

тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет таможня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, миссия весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом...

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и пива.

Чи мені оставив тільки сраний акорд і право петь эту мудацькую пісню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

лицо. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

искать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это...

0: Wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

ничего. Я буду верить в ничего, что может быть дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

и сахарница ничто. И то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас, и я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Мытищ продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт насера в сахарнице

много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.